0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 5 сентября. Католическая церковь вспоминает мать Терезу Калькутскую. Она родилась в 1910 году в македонском городе Скопье. В возрасте 18 лет она уехала в Ирландию, где вступила в монашеский орден Ирландские сестры Лоретто. В 1931 году она приняла постриг и получила имя Тереза в честь святой Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Вскоре орден направил ее в Калькутту, где около 20 лет она преподавала в женской школе Святой Марии. В 1948 году мать Тереза основала общину «Орден Милосердия», деятельность которого была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания. В 1973 году мать Тереза стала лауреатом Темплтоновской премии. В 1979 году ей была присуждена Нобелевская премия мира за деятельность в помощь страждущему человеку. «Мое служение, — писала святая Тереза, — основано на вере в Иисуса Христа. Из-за того, что мы не видим Христа, мы не можем выразить Ему нашу любовь, но ближних всегда можем видеть и по отношению к ним поступать так, как поступали бы по отношению к самому Иисусу Христу, если бы видели Его». Мать Тереза умерла 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет. 4 сентября 2016 года она была причислена к лику святых.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Четвертого сентября папа Лев XIV принял на частной аудиенции президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Петро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе сердечной беседы в государственном секретариате было выражено удовлетворение добрыми отношениями, которые связывают Святейший Престол и Латвию, сообщается в коммюнике Зала Печати Ватикана. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес на международном и региональном уровне, в частности, в связи с текущим конфликтом на Украине, а также подчеркнули необходимость более активного участия международного сообщества в содействии мирному урегулированию. Папа встретился в Ватикане с делегатами Ориел Колледжа Оксфордского университета, который в этом году отмечает 700-летие своего основания. Папа отметил, что за века истории колледж пережил многочисленные перемены и потрясения, однако сохранил христианскую идентичность и связь с католическими истоками, как колледж Пресвятой Богородицы. Именно эта самобытность позволяет Ориелу оставаться настоящим сообществом веры и образования. Нынешний юбилей дает возможность увидеть в его историческом вкладе прочное основание и ориентир для будущего. Епископ Рима напомнил, что среди студентов и преподавателей Ориел колледжа был святой Джон Генри Ньюмен, учитель церкви и один из небесных покровителей ее образовательной миссии. Своим учением и жизнью он показал нераздельность веры и разума, его религиозные убеждения, коренились в личных отношениях с Богом, а академическая деятельность отличалась глубиной и практической направленностью. В свете современных вызовов образовательные идеи Ньюмана приобретают особую злободневность. Он предлагает модель христианского становления, которая охватывает полноту личности и оценивает образование с позиций человеческого достоинства, справедливости и способности служить общему благу. Миссия Ориэл Колледжа – смело искать истину и продвигать целостное антропологическое видение в академической работе. Именно такое образование способно вести к подлинной встрече с другими людьми и, прежде всего, с Христом, который есть путь, истина и жизнь. Лев XIV процитировал знаменитый гимн Ньюмана «Веди, о нежный свет», в котором святой выражает доверие Богу, направляющему человека даже в условиях жизненной неопределенности. Папа призвал делегацию Ориэл Колледжа верить Господу, себя и будущее своего учебного сообщества, чтобы, подобно Богородице, отражать в мире Его славу. Обнародован документ Международной богословской комиссии, органа, созданного в 1969 году при Конгрегации вероучения для исследования особо важных доктринальных вопросов, «Заботиться о нашем общем доме. Ответственный и братский ответ Тринитарному Богу». Цель документа – проиллюстрировать богословский фундамент заботы об общем доме, независимо от чрезвычайно серьезной ситуации, в какой мы находимся. Документ состоит из трех глав. Первая глава сосредоточена на сердце христианского послания, тринитарном лике Бога, явленного во Христе. Особый акцент поставлен на способности всего творения к отношениям, как руководящем принципе, основоположном для целостной экологии. Как напоминает Папа Лев в «Magnifica Humanitas», каждый человек по своей природе создан для отношений. Он задуман Богом и призван войти в историю общения с Ним, с другими людьми и с творением. Именно в этом ключе вторая глава документа истолковывает книгу «Бытия», раскрывая ее смысл и значение в свете события Христа и предлагая новую целостную антропологию, выходящую за пределы антропоцентрической, биоцентрической или экоцентрической альтернативы. Третья глава посвящена экологической духовности и основным этическим принципам заботы об общем доме. В ней предлагается рассматривать грех против окружающей среды аналогично тому, как закрепились понятия социального греха и греховных структур. Эта тема изложена в стиле диалога с христианским Востоком, с православными церквами, а также с учетом ресурсов, которые могут предложить другие религии, научное знание и философская мысль. В итальянской области Венето принят региональный закон об ассистированном самоубийстве. Это уже четвертая область после Тосканы, Эмилии-Романии и Сардинии, продвинувшая подобный закон на основе народной инициативы. Патриарх Венеции монсеньор Франческо Моралья выступил со следующим заявлением. Вследствие одобрения регионального закона об ассистированном самоубийстве приходится с горечью констатировать, что таким образом утверждается модель культуры и здравоохранения, которые могут привести к сложно контролируемым последствиям. Отныне достоинство человеческой жизни становится менее защищенным. Прежде всего, обеспокоенность вызывают уязвимые, одинокие люди, сталкивающиеся со старостью и ее эпилогом, у которых нет возможности рассчитывать на эффективное сопровождение, на человеческую и дружескую поддержку. Что касается психологических мотиваций с их обширными границами субъективных интерпретаций, очевидно, что раз за разом ситуации, в которых будет допускаться ассистированное самоубийство, будут умножаться. Некоторые сторонники данного закона понимают его как начало для более обширного процесса. Таким образом, есть риск субъективности в толкованиях, поэтому логично задаться вопросом, каковы критерии, которые будут на самом деле применяться для объективной оценки, чтобы в каждом отдельном случае определять страдания как невыносимое. Сегодня никто не победил и не потерпел поражения, но, безусловно, модель человеческой близости в определенном смысле ранена и ограничена. Теперь мы должны еще больше и лучше продвигать культуру близости, особенно в те моменты, когда жизнь становится тяжелой и находится под угрозой. Мы должны сопутствовать людям, все больше используя технические средства, предоставленные сегодня наукой, что никоим образом не имеет отношения к терапевтической настойчивости, но относится к паллиативному уходу с доказанной эффективностью для облегчения боли. Наконец, мы выражаем надежду на то, что всегда будет гарантировано право на отказ по соображениям совести для всех, кого коснутся медицинские протоколы, пишет патриарх Венеции монсеньор Франческо Моралья.

В субботу случилось Иисусу проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в Дом Божий, взял хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий есть Господин и субботы“?»

Сестры, братья, Сын Человеческий есть Господин и субботы. Он был Господом всего творения от начала, и в сегодняшнем евангельском повествовании Он выступает как Господин субботы, что означает, что Он равен Богу Отцу, потому что именно Бог установил закон о субботе, как мы читаем в книге «Бытия». Это равенство между Сыном и Отцом наиболее ясно выражено в Евангелии от Иоанна, когда Иисус, критикуемый некоторыми иудеями за исцеление парализованного человека в субботу, ответил им: «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Именно за это иудеи еще более искали убить Его, потому что Он не только нарушил субботу, но и назвал Бога Своим Отцом, сделав Себя равным Богу. Таким образом, Иисус – Господь всех. Он принял на Себя участь раба. Он принял муки, предназначенные для непокорных рабов, муки креста. Он принял их, чтобы исполнить порученный Ему Отцом замысел любви, полностью освободив нас от зла. Апостол Павел выражает эту тайну любви и применяет ее к своим последователям. «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Да, все мы были врагами, потому что были подвержены греху, и Бог через Иисуса Христа совершил это примирение. Но кто-то может заметить, что это довольно странный способ подхода к примирению, но в том смысле, что обычно примирение ищет тот, кто обидел, а не тот, кто был унижен. Но вместо этого в замысле спасения именно Бог искал примирение и привел его в исполнение. Это на самом деле просто и поразительно, вот эта щедрость Бога.

«Сын человеческий, Господь субботы». Достаточно вспомнить о Священном Писании, которое Иисус знает досконально, даже в тонкостях и оттенках, которые Он прекрасно истолковывает. Также об истории Израиля, извлекая из прошлого полезные уроки для настоящего. И, наконец, давайте вспомним о здравом смысле тех, кто, уважая закон его истинной сущности, не позволяет себе быть поглощен

священном призвании. Да, это все нужно соблюдать, но делать это нужно с умом, как это делают практикующие евреи и до сих пор, отключая мобильные телефоны, телевизоры и другие средства. Отключают для того, чтобы побыть с родными, с близкими, налаживая с ними взаимоотношения. Именно так должны поступать и мы, христиане, которые добавили прекрасное воспоминание о воскресении Иисуса Христа, чтобы напомнить нам, что мы не только свободны, но и дети Божьи. И все эти действия происходят в условиях свободной внутренней согласованности, а не какого-то бесплодного юридического закона.

0: Сегодня Иисус обращается к нам. Довольно следовать человеческим нормам, которые нарушают милосердие, которые пытаются разделить нас на хороших и плохих, на истинных христиан и ложных. Да, конечно, лучше идти против этих человеческих норм, лучше отбросить эти понятия и жить с полной свободой детей Божьих, быть самими собой. Нет лучшего способа быть христианином, чем тот, который сохраняет и укрепляет чувство общности. Поэтому всякий раз, когда у нас возникают сомнения, как когда-то у фарисеев, «Ну разве такое возможно?» — говорили они. Или «Неужели это католическая истина?» — некоторые говорят сегодня. Сестры, братья, будем помнить, что Иисус в подобных случаях идет всегда дальше. Ибо истинный смысл слов Иисуса заключается лишь в том, чтобы приблизить нас к Его любви. Иисус Христос воистину воскрес, воистину достоин нашей веры, нашей любви, потому что Он первый возлюбил нас. И вот мы, созерцая Иисуса Христа на кресте, обновляем нашу веру в Его любовь и тем самым идем по тропинке к святости. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 5 сентября. Католическая церковь вспоминает мать Терезу Калькутскую. Она родилась в 1910 году в македонском городе Скопье. В возрасте 18 лет она уехала в Ирландию, где вступила в монашеский орден Ирландские сестры Лоретто. В 1931 году она приняла постриг и получила имя Тереза в честь святой Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Вскоре орден направил ее в Калькутту, где около 20 лет она преподавала в женской школе Святой Марии. В 1948 году мать Тереза основала общину «Орден Милосердия», деятельность которого была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания. В 1973 году мать Тереза стала лауреатом Темплтоновской премии. В 1979 году ей была присуждена Нобелевская премия мира за деятельность в помощь страждущему человеку. «Мое служение, — писала святая Тереза, — основано на вере в Иисуса Христа. Из-за того, что мы не видим Христа, мы не можем выразить Ему нашу любовь. Но ближних всегда можем видеть и по отношению к ним поступать так, как поступали бы по отношению к самому Иисусу Христу, если бы видели Его». Мать Тереза умерла 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет. 4 сентября 2016 года она была причислена к лику святых.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Четвертого сентября папа Лев XIV принял на частной аудиенции президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе сердечной беседы в государственном секретариате было выражено удовлетворение добрыми отношениями, которые связывают Святейший Престол и Латвию, сообщается в коммюнике Зала Печати Ватикана. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес на международном и региональном уровне, в частности, в связи с текущим конфликтом на Украине, а также подчеркнули необходимость более активного участия международного сообщества в содействии мирному урегулированию. Папа встретился в Ватикане с делегатами Ориел Колледжа Оксфордского университета, который в этом году отмечает 700-летие своего основания. Папа отметил, что за века истории колледж пережил многочисленные перемены и потрясения, однако сохранил христианскую идентичность и связь с католическими истоками, как колледж Пресвятой Богородицы. Именно эта самобытность позволяет Ориелу оставаться настоящим сообществом веры и образования. Нынешний юбилей дает возможность увидеть в его историческом вкладе прочное основание и ориентир для будущего. Епископ Рима напомнил, что среди студентов и преподавателей Ориел колледжа был святой Джон Генри Ньюман, учитель церкви и один из небесных покровителей ее образовательной миссии. Своим учением и жизнью он показал нераздельность веры и разума. Его религиозные убеждения коренились в личных отношениях с Богом, а академическая деятельность отличалась глубиной и практической направленностью. В свете современных вызовов образовательные идеи Ньюмана приобретают особую злободневность. Он предлагает модель христианского становления, которая охватывает полноту личности и оценивает образование с позиций человеческого достоинства, справедливости и способности служить общему благу. Миссия Ориэл Колледжа – смело искать истину и продвигать целостное антропологическое видение в академической работе. Именно такое образование способно вести к подлинной встрече с другими людьми и, прежде всего, с Христом, который есть путь, истина и жизнь. Лев XIV процитировал знаменитый гимн Ньюмана «Веди, о нежный свет», в котором святой выражает доверие Богу, направляющему человека даже в условиях жизненной неопределенности. Папа призвал делегацию Ориэл Колледжа верить Господу, себя и будущее своего учебного сообщества, чтобы, подобно Богородице, отражать в мире Его славу. Обнародован документ Международной богословской комиссии, органа, созданного в 1969 году при Конгрегации вероучения для исследования особо важных доктринальных вопросов, «Заботиться о нашем общем доме. Ответственный и братский ответ Тринитарному Богу». Цель документа – проиллюстрировать богословский фундамент заботы об общем доме, независимо от чрезвычайно серьезной ситуации, в какой мы находимся. Документ состоит из трех глав. Первая глава сосредоточена на сердце христианского послания, тринитарном лике Бога, явленного во Христе. Особый акцент поставлен на способности всего творения к отношениям, как руководящем принципе, основоположном для целостной экологии. Как напоминает Папа Лев в «Magnifica Humanitas», каждый человек по своей природе создан для отношений. Он задуман Богом и призван войти в историю общения с Ним, с другими людьми и с творением. Именно в этом ключе вторая глава документа истолковывает книгу бытия, раскрывая ее смысл и значение в свете события Христа и предлагая новую целостную антропологию, выходящую за пределы антропоцентрической, биоцентрической или экоцентрической альтернативы. Третья глава посвящена экологической духовности и основным этическим принципам заботы об общем доме. В ней предлагается рассматривать грех против окружающей среды аналогично тому, как закрепились понятия социального греха и греховных структур. Эта тема изложена в стиле диалога с христианским Востоком, с православными церквами, а также с учетом ресурсов, которые могут предложить другие религии, научное знание и философская мысль. В итальянской области Венето принят региональный закон об ассистированном самоубийстве. Это уже четвертая область после Тосканы, Эмилии-Романии и Сардинии, продвинувшая подобный закон на основе народной инициативы. Патриарх Венеции монсеньор Франческо Моралья выступил со следующим заявлением. Вследствие одобрения регионального закона об ассистированном самоубийстве приходится с горечью констатировать, что таким образом утверждается модель культуры и здравоохранения, которые могут привести к сложно контролируемым последствиям. Отныне достоинство человеческой жизни становится менее защищенным. Прежде всего, обеспокоенность вызывают уязвимые, одинокие люди, сталкивающиеся со старостью и ее эпилогом, у которых нет возможности рассчитывать на эффективное сопровождение, на человеческую и дружескую поддержку. Что касается психологических мотиваций с их обширными границами субъективных интерпретаций, очевидно, что раз за разом ситуации, в которых будет допускаться ассистированное самоубийство, будут умножаться. Некоторые сторонники данного закона понимают его как начало для более обширного процесса. Таким образом, есть риск субъективности в толкованиях. Поэтому логично задаться вопросом, каковы критерии, которые будут на самом деле применяться для объективной оценки, чтобы в каждом отдельном случае определять страдания как невыносимое. Сегодня никто не победил и не потерпел поражения, но, безусловно, модель человеческой близости в определенном смысле ранена и ограничена. Теперь мы должны еще больше и лучше продвигать культуру близости, особенно в те моменты, когда жизнь становится тяжелой и находится под угрозой. Мы должны сопутствовать людям, все больше используя технические средства, предоставленные сегодня наукой, что никоим образом не имеет отношения к терапевтической настойчивости, но относится к паллиативному уходу с доказанной эффективностью для облегчения боли. Наконец, мы выражаем надежду на то, что всегда будет гарантировано право на отказ по соображениям совести для всех, кого коснутся медицинские протоколы, пишет патриарх Венеции монсеньор Франческо Моралья.

В субботу случилось Иисусу проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в Дом Божий, взял хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий есть Господин и субботы“?»

Сестры, братья, Сын Человеческий есть Господин и Субботы. Он был Господом всего творения от начала, и в сегодняшнем евангельском повествовании Он выступает как Господин Субботы, что означает, что Он равен Богу Отцу, потому что именно Бог установил закон о субботе, как мы читаем в книге «Бытия». Это равенство между Сыном и Отцом наиболее ясно выражено в Евангелии от Иоанна, когда Иисус, критикуемый некоторыми иудеями за исцеление парализованного человека в субботу, ответил им: «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Именно за это иудеи еще более искали убить Его, потому что Он не только нарушил субботу, но и назвал Бога Своим Отцом, сделав Себя равным Богу. Таким образом, Иисус – Господь всех. Он принял на Себя участь раба. Он принял муки, предназначенные для непокорных рабов, муки креста. Он принял их, чтобы исполнить порученный Ему Отцом замысел любви, полностью освободив нас от зла. Апостол Павел выражает эту тайну любви и применяет ее к своим последователям. «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Да, все мы были врагами, потому что были подвержены греху, и Бог через Иисуса Христа совершил это примирение. Но кто-то может заметить, что это довольно странный способ подхода к примирению, но в том смысле, что обычно примирение ищет тот, кто обидел, а не тот, кто был унижен. Но вместо этого в замысле спасения именно Бог искал примирение и привел его в исполнение. Это на самом деле просто и поразительно, вот эта щедрость Бога.

Сын Человеческий, Господь Субботы. Достаточно вспомнить о Священном Писании, которое Иисус знает досконально, даже в тонкостях и оттенках, которые Он прекрасно истолковывает. Также об истории Израиля, извлекая из прошлого полезные уроки для настоящего. И, наконец, давайте вспомним о здравом смысле тех, кто, уважая закон его истинной сущности, не позволяет себе быть поглощенным юридическими измышлениями. Да, Иисус – Господь субботы и многого другого. Иисус не смешивал великие и глубокие смыслы Слова Божьего с мелкими спорами, в которые фарисеи постоянно вовлечены, как тогда, так и сегодня. Суббота – это драгоценный дар. Безусловно, суббота напоминает Израилю, что он – народ свободных, а не рабов. Вот почему необходимо соблюдать субботу, чтобы помнить о своем достоинстве, о своей судьбе, о своем сокровенном призвании. Да, это все нужно соблюдать, но делать это нужно с умом, как это делают практикующие евреи и до сих пор, отключая мобильные телефоны, телевизоры и другие средства. Отключают для того, чтобы побыть с родными, с близкими, налаживая с ними взаимоотношения. Именно так должны поступать и мы, христиане, которые добавили прекрасное воспоминание о воскресении Иисуса Христа, чтобы напомнить нам, что мы не только свободны, но и дети Божьи. И все эти действия происходят в условиях свободной внутренней согласованности, а не какого-то бесплодного юридического закона.

0: Сегодня Иисус обращается к нам. Довольно следовать человеческим нормам, которые нарушают милосердие, которые пытаются разделить нас на хороших и плохих, на истинных христиан и ложных. Да, конечно, лучше идти против этих человеческих норм, лучше отбросить эти понятия и жить с полной свободой детей Божьих, быть самими собой. Нет лучшего способа быть христианином, чем тот, который сохраняет и укрепляет чувство общности. Поэтому всякий раз, когда у нас возникают сомнения, как когда-то у фарисеев, «Ну разве такое возможно?» — говорили они. Или «Неужели это католическая истина?» — некоторые говорят сегодня. Сестры, братья, будем помнить, что Иисус в подобных случаях идет всегда дальше. Ибо истинный смысл слов Иисуса заключается лишь в том, чтобы приблизить нас к Его любви. Иисус Христос воистину воскрес, воистину достоин нашей веры, нашей любви, потому что Он первый возлюбил нас. И вот мы, созерцая Иисуса Христа на кресте, обновляем нашу веру в Его любовь и тем самым идем по тропинке к святости. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 23-е рядовое воскресенье, которое продолжает вести нас на праведные пути. Сестры, братья, вам когда-нибудь приходило в голову, почему Господь не обращается напрямую к каждому человеку, прямо в его сердце? Ведь достаточно было бы, когда кто-то делает что-то плохое, тотчас же услышать голос с небес. «Остановись!» Насколько проще была бы тогда наша жизнь? Никаких ссор, никаких обид и вообще никаких проблем. Но в сегодняшнем чтении из книги пророка Иезекииля мы видим совсем другое. Бог посылает человека к человеку. Бог просит пророка пойти и предупредить того, кто сбился с пути. Но почему это так? Ответ прост и в то же время глубок. Господь хочет, чтобы мы брали на себя ответственность друг за друга, ведь мы не чужие друг другу. Мы как пальцы одной руки, как члены одного большого тела. Если болит мизинец, страдает весь человек. Не существует чужих грехов, чужих несчастий. И когда мы находим в себе силы с любовью сказать брату: «Послушай, ты поступаешь неправильно», именно в этот момент мы выходим из скорлупы своего эгоизма. Да, это трудно. Да, в ответ мы можем получить резкие слова. Но эта обида, переносимая ради мира, соединяет нас со страданиями самого Иисуса Христа. Но как найти в себе силы для проявления такой заботы? Ответ мы находим во втором чтении из послания апостола Павла. Очень часто мы путаем любовь с простой человеческой расположенностью. Любить того, кто нам понравился, кто улыбается нам в ответ, это легко и совершенно естественно. Но настоящая любовь – это всегда усилие. Это всегда выход за пределы собственного «я». Вспомним Спасителя в Гефсиманском саду. Ему было невероятно трудно взять на себя грехи всего мира, но он сделал это ради всех нас, ради каждого из нас. Сестры, братья, настоящая любовь – это когда мы принимаем человека со всеми его слабостями, со всеми его недостатками. Сами по себе, только своими силами, мы не способны на это. Наш эгоизм слишком силен. Но когда мы обращаемся к Богу от всего сердца, Бог наполняет нас Своим Духом. И так возникает чудесный круг. Мы любим Творца. Он дарует нам Свою силу, и именно благодаря этой божественной силе мы становимся способными любить ближнего по-настоящему. И, наконец, Евангелие сегодня открывает нам самую утешительную истину. Господь говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Иногда нам кажется, что апостолам было намного легче. Они ведь видели Христа, ходили с Ним по городам, делили с Ним трапезу, а мы остались одни. Но это не так. Наша жизнь ничем не отличается от их дней. Господь пребывает с нами точно так же, только Он невидим для человеческих глаз. И когда нам плохо, когда кажется, что Бог далеко, на самом деле это мы уходим в сторону, забывая о Нем. Стоит лишь тихо призвать Его имя, соединиться в общей молитве, и Его тепло возвращается. Мы порой завидуем святым, у которых были видения. Но, поверьте, святые жили точно такой же верой, как и мы с вами. Поэтому, дорогие сестры и братья, давайте беречь мир между собою. Будем прощать. Будем с открытым сердцем подсказывать друг другу верный путь. И, главное, будем верить, что Господь всегда рядом. В каждом добром слове, в каждом общем вздохе молитвы. Мира вашему дому и тепла вашим сердцам. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пятого сентября Лев XIV встретился в Ватиканском зале консистории с монахинями из конгрегации непрерывного поклонения пресвятым дарам. В эти дни сестры совершают паломничество по стопам своей блаженной основательницы Марии Магдалины Воплощения, а также по случаю 50-летия основания Федерации Святого Духа, в которую входит их община. Обращаясь к монахиням, папа отметил, что их призвание является особым выражением стремления человека искать и созерцать лик Бога. В монашеской жизни этот поиск приобретает особое значение. Он воплощается в непрестанном и безмолвном поклонении Христу, который дарует себя в Евхаристии. Именно Евхаристия, подчеркнул папа, указывает путь к церковному единству. Ссылаясь на свою энциклику «Magnifica Humanitas», Лев XIV напомнил об учении святого Августина, согласно которому хлеб и вино на алтаре являются таинством единения верующих во Христе. Вот почему необходима евхаристическая духовность церковного единства в любви. Особое призвание конгрегации непрерывного поклонения пресвятым дарам папа связал со служением единству внутри церкви. Своим образом жизни они призваны стать ткачихами общения, сплетая нити молитвы и труда, евхаристического поклонения и монастырского сестринства. Лев XIV пожелал монахиням, чтобы юбилейное паломничество по вечному городу и местам, связанным с историей их конгрегации, стало благодатным временем обновления и укрепления. Призвание сестер неизменно – излучать в мире великолепие лика Христова в пресвятых дарах. Святейший Отец призвал монахинь жить с новой надеждой и стремлением к святости, следуя примеру блаженной Марии Магдалины Воплощения. Верность древней и неизменно новой мудрости Евангелия остается лучшим путем для тех, кто под водительством Святого Духа посвящает себя любви к Богу и ближнему. Федерация Святого Духа объединяет около 30 обителей, главным образом в Мексике. Конгрегация непрерывного поклонения пресвятым дарам была основана в Риме в 1807 году. Монахини ведут созерцательную жизнь и круглосуточно поклоняются пресвятым дарам, следуя уставу святого Августина Ипанийского. Сегодня в мире насчитывается около 60 монастырей этой конгрегации и почти 1000 монахинь.

В Великую среду 1770 года Леопольд Моцарт привел своего 14-летнего сына в Сикстинскую капеллу, где исполнялась знаменитая «Мизерере» Аллегри. Ватикан оберегал и по сей день оберегает это произведение с особой тщательностью, ни разу не опубликовав партитуру. Однако юному Моцарту достаточно было услышать песнопение один раз, чтобы по горячим следам переписать его полностью на память и даже кое-что подправить. Папа Климент XIV, узнав об этом невероятном факте, встретился с Вольфгангом и наградил его престижнейшим орденом Золотой Шпоры. На днях в зале Успенской Богородицы на радио Ватикана молодые исполнители из ансамбля «Белла Музика» Зальцбургского Моцартеума записали программу, посвященную великому композитору, с использованием двух оригинальных инструментов, принадлежавших Моцарту. Папа Лев XIV принял юных музыкантов на частной аудиенции, и ему также удалось подержать в руках знаменитую скрипку «Коста». Директор Моцартеума Линус Клумпнер прокомментировал: «Как будто Вольфганг Амадеус Моцарт снова вернулся в Рим 250 лет спустя». Запись концерта Радио Ватикана, члена и соучредителя Европейского союза радиовещания, будет предоставлена в распоряжение партнерским радиостанциям, начиная с середины сентября. Таким образом, его смогут услышать миллионы людей.

Сегодняшнее 23-е рядовое воскресенье читается отрывок из главы 18 Евангелия от Матфея, где излагаются некоторые нормы, согласно которым должна осуществляться внутренняя жизнь христианской общины, в частности, то, что касается исправления согрешающих братьев. Святой Матфей напоминает с большим реализмом, что в лоне церкви могут возникать споры и напряженные ситуации. Это не должно удивлять или возмущать, это реальность. Здесь важны не столько личные попытки, сколько правильный подход к согрешающим братьям, дабы отвратить их от грешного пути. В этом и проявляется истинный евангельский дух. Евангелист Матфей описывает двойную опасность. Во-первых, когда некоторые братья или сестры более не отвечают требованиям принадлежности к общине и своим поведением препятствуют духовному миру и развитию членов общины, тогда обличение их оказывается необходимым. Однако обличение должно совершаться с целью вразумления братьев и их приобретения. Наряду с этим в самой общине могут возникать трения, и они должны разрешаться через прощение, даруемое и получаемое, прощение безусловное и постоянное. Такова воля Божья, и таково требование милосердной любви, которой руководствуется христианская община. В сегодняшнем первом чтении из книги пророка Иезекииля говорится, что одного функционирования духовной жизни, обеспеченного законами и нормативными процедурами, недостаточно. Поэтому Бог ниспослал своему народу пророческий дар. Прослушаем слова пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слово и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Вспомним, что когда Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?», тот ответил Господу: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Не будем подражать Каину, но станем утренней стражей для наших братьев, к чему настойчиво призывал святой папа Иоанн Павел II. Но одного напоминания еще недостаточно. Не забудем, что дар пророчества, ниспосланный Богом своему народу, заключается прежде всего в умении распознавать и разоблачать. Это умение не зависит от возраста, но связано с особым призванием христианина и с его готовностью нести свою ответственность. Любая община нуждается в страже. Стража бодрствует и бдит, предостерегая общину от всякой опасности, и знает, сколько длится ночь. В таком контексте учение Христово о совместной церковной молитве приобретает совершенно новое значение. Молящаяся община отнюдь не является группой лиц, совершающих индивидуальный молебен. Молиться вместе не означает создавать искусственное единство, упраздняющее расстояние. Молитва становится церковной тогда, когда верующие молятся Богу об одном и том же на благо всей общины. Для достижения этого общине необходимо пройти особый путь, подобный тому, который ведет к исправлению. В самом деле необходимо нечто большее, а именно умение определять и преследовать общую цель для совместной молитвы.

0: В основе такой усердной заботы о благе общины всегда должна лежать братская любовь. К этому настойчиво призывает святой Павел в сегодняшнем отрывке из послания к римлянам. Апостол пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в этом слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Апостол настаивает на любви, которая должна преобладать над всем другим. Провинившийся человек всегда остается нашим братом и пребудет таковым, даже если поступает как язычник. Таким язычником становится тот, кто, замыкаясь в своей гордыне, сам исключает себя из церковной общины. Но в сегодняшнем евангельском тексте не говорится о том, что это отлучение от церкви окончательно, и тем самым не теряется вся надежда. В самом деле отлучение может быть временным ввиду покаяния, которое всегда возможно. Господь Иисус Христос оставил общине верующих определенные правила и дал ей особую власть, дабы она пребывала последовательной и крепкой, даже если грех постоянно пытается уязвить и одолеть ее. Настаивая на своем постоянном присутствии в церкви, Господь пожелал указать нам на ее подлинную основу. В своем первом соборном послании апостол Петр, говоря об Иисусе Христе, краеугольном камне, обращается к верующим с таким призывом: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 23-е рядовое воскресенье, которое продолжает вести нас на праведные пути. Сестры, братья, вам когда-нибудь приходило в голову, почему Господь не обращается напрямую к каждому человеку, прямо в его сердце? Ведь достаточно было бы, когда кто-то делает что-то плохое, тотчас же услышать голос с небес. «Остановись!» Насколько проще была бы тогда наша жизнь? Никаких ссор, никаких обид и вообще никаких проблем. Но в сегодняшнем чтении из книги пророка Иезекииля мы видим совсем другое. Бог посылает человека к человеку. Бог просит пророка пойти и предупредить того, кто сбился с пути. Но почему это так? Ответ прост и в то же время глубок. Господь хочет, чтобы мы брали на себя ответственность друг за друга. Ведь мы не чужие друг другу. Мы как пальцы одной руки, как члены одного большого тела. Если болит мизинец, страдает весь человек. Не существует чужих грехов, чужих несчастий. И когда мы находим в себе силы с любовью сказать брату: «Послушай, ты поступаешь неправильно», именно в этот момент мы выходим из скорлупы своего эгоизма. Да, это трудно. Да, в ответ мы можем получить резкие слова. Но эта обида, переносимая ради мира, соединяет нас со страданиями самого Иисуса Христа. Но как найти в себе силы для проявления такой заботы? Ответ мы находим во втором чтении из послания апостола Павла. Очень часто мы путаем любовь с простой человеческой расположенностью. Любить того, кто нам понравился, кто улыбается нам в ответ – это легко и совершенно естественно.

0: это. Наш эгоизм слишком силен, но когда мы обращаемся к Богу от всего сердца, Бог наполняет нас своим духом. И так возникает чудесный круг. Мы любим Творца. Он дарует нам свою силу, и именно благодаря этой божественной силе мы становимся способными любить ближнего по-настоящему. И, наконец, Евангелие сегодня открывает нам самую утешительную истину. Господь говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Иногда нам кажется, что апостолам было намного легче, они ведь видели Христа, ходили с Ним по городам, делили с Ним трапезу, а мы остались одни. Но это не так. Наша жизнь ничем не отличается от их дней. Господь пребывает с нами точно так же, только Он невидим для человеческих глаз. И когда нам плохо, когда кажется, что Бог далеко, на самом деле это мы уходим в сторону, забывая о Нем. Стоит лишь тихо призвать Его имя, соединиться в общей молитве, и Его тепло возвращается. Мы порой завидуем святым, у которых были видения. Но, поверьте, святые жили точно такой же верой, как и мы с вами. Поэтому, дорогие сестры и братья, давайте беречь мир между собою. Будем прощать. Будем с открытым сердцем подсказывать друг другу верный путь. И, главное, будем верить, что Господь всегда рядом. В каждом добром слове, в каждом общем вздохе молитвы. Мира вашему дому и тепла вашим сердцам. И да будет так.
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Пятого сентября Лев XIV встретился в Ватиканском зале консистории с монахинями из конгрегации непрерывного поклонения Пресвятым Дарам. В эти дни сестры совершают паломничество по стопам своей блаженной основательницы Марии Магдалины Воплощения, а также по случаю 50-летия основания Федерации Святого Духа, в которую входит их община. Обращаясь к монахиням, папа отметил, что их призвание является особым выражением стремления человека искать и созерцать лик Бога. В монашеской жизни этот поиск приобретает особое значение. Он воплощается в непрестанном и безмолвном поклонении Христу, который дарует себя в Евхаристии. Именно Евхаристия, подчеркнул папа, указывает путь к церковному единству. Ссылаясь на свою энциклику «Magnifica Humanitas», Лев XIV напомнил об учении святого Августина, согласно которому хлеб и вино на алтаре являются таинством единения верующих во Христе. Вот почему необходима евхаристическая духовность церковного единства в любви. Особое призвание конгрегации непрерывного поклонения Пресвятым Дарам папа связал со служением единству внутри церкви. Своим образом жизни они призваны стать ткачихами общения, сплетая нити молитвы и труда, евхаристического поклонения и монастырского сестринства. Лев XIV пожелал монахиням, чтобы юбилейное паломничество по вечному городу и местам, связанным с историей их конгрегации, стало благодатным временем обновления и укрепления. Призвание сестер неизменно – излучать в мире великолепие лика Христова в пресвятых дарах. Святейший Отец призвал монахинь жить с новой надеждой и стремлением к святости, следуя примеру блаженной Марии Магдалины Воплощения. Верность древней и неизменно новой мудрости Евангелия остается лучшим путем для тех, кто под водительством Святого Духа посвящает себя любви к Богу и ближнему. Федерация Святого Духа объединяет около 30 обителей, главным образом в Мексике. Конгрегация непрерывно

Непрерывного поклонения пресвятым дарам была основана в Риме в 1807 году. Монахини ведут созерцательную жизнь и круглосуточно поклоняются пресвятым дарам, следуя уставу святого Августина Ипонийского. Сегодня в мире насчитывается около 60 монастырей этой конгрегации и почти 1000 монахинь.

В Великую среду 1770 года Леопольд Моцарт привел своего 14-летнего сына в Сикстинскую капеллу, где исполнялась знаменитая «Мизерере» Аллегри. Ватикан оберегал и по сей день оберегает это произведение с особой тщательностью, ни разу не опубликовав партитуру. Однако юному Моцарту достаточно было услышать песнопение один раз, чтобы по горячим следам переписать его полностью на память и даже кое-что подправить. Папа Климент XIV, узнав об этом невероятном факте, встретился с Вольфгангом и наградил его престижнейшим орденом Золотой Шпоры. На днях в зале Успенской Богородицы на радио Ватикана молодые исполнители из ансамбля «Белла Музика» Зальцбургского Моцартеума записали программу, посвященную великому композитору, с использованием двух оригинальных инструментов, принадлежавших Моцарту. Папа Лев XIV принял юных музыкантов на частной аудиенции, и ему также удалось подержать в руках знаменитую скрипку «Коста». Директор Моцартеума Линус Клумпнер прокомментировал, как будто Вольфганг Амадеус Моцарт снова вернулся в Рим 250 лет спустя. Запись концерта Радио Ватикана, члена и соучредителя Европейского союза радиовещания, будет предоставлена в распоряжение партнерским радиостанциям, начиная с середины сентября. Таким образом, его смогут услышать миллионы людей.

В сегодняшнее 23-е рядовое воскресенье читается отрывок из главы 18 Евангелия от Матфея, где излагаются некоторые нормы, согласно которым должна осуществляться внутренняя жизнь христианской общины, в частности, то, что касается исправления согрешающих братьев. Святой Матфей напоминает с большим реализмом, что в лоне церкви могут возникать споры и напряженные ситуации. Это не должно удивлять или возмущать, это реальность. Здесь важны не столько личные попытки, сколько правильный подход к согрешающим братьям, дабы отвратить их от грешного пути. В этом и проявляется истинный евангельский дух. Евангелист Матфей описывает двойную опасность. Во-первых, когда некоторые братья или сестры более не отвечают требованиям принадлежности к общине и своим поведением препятствуют духовному миру и развитию членов общины, тогда обличение их оказывается необходимым. Однако обличение должно совершаться с целью вразумления братьев и их приобретения. Наряду с этим в самой общине могут возникать трения, и они должны разрешаться через прощение, даруемое и получаемое, прощение безусловное и постоянное. Такова воля Божья, и таково требование милосердной любви, которой руководствуется христианская община. В сегодняшнем первом чтении из книги пророка Иезекииля говорится, что одного функционирования духовной жизни, обеспеченного законами и нормативными процедурами, недостаточно. Поэтому Бог ниспослал своему народу пророческий дар. Прослушаем слова пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слово и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Вспомним, что когда Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?», тот ответил Господу: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Не будем подражать Каину, но станем утренней стражей для наших братьев, к чему настойчиво призывал святой папа Иоанн Павел II. Но одного напоминания еще недостаточно. Не забудем, что дар пророчества, ниспосланный Богом своему народу, заключается прежде всего в умении распознавать и разоблачать. Это умение не зависит от возраста, но связано с особым призванием христианина и с его готовностью нести свою ответственность. Любая община нуждается в страже. Стража бодрствует и бдит, предостерегая общину от всякой опасности, и знает, сколько длится ночь. В таком контексте учение Христово о совместной церковной молитве приобретает совершенно новое значение. Молящаяся община отнюдь не является группой лиц, совершающих индивидуальный молебен. Молиться вместе не означает создавать искусственное единство, упраздняющее расстояние. Молитва становится церковной тогда, когда верующие молятся Богу об одном и том же на благо всей общины. Для достижения этого общине необходимо пройти особый путь, подобный тому, который ведет к исправлению. В самом деле необходимо нечто большее, а именно умение определять и преследовать общую цель для совместной молитвы.

0: В основе такой усердной заботы о благе общины всегда должна лежать братская любовь. К этому настойчиво призывает святой Павел в сегодняшнем отрывке из послания к римлянам. Апостол пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в этом слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Апостол настаивает на любви, которая должна преобладать над всем другим. Провинившийся человек всегда остается нашим братом и пребудет таковым, даже если поступает как язычник. Таким язычником становится тот, кто, замыкаясь в своей гордыне, сам исключает себя из церковной общины. Но в сегодняшнем евангельском тексте не говорится о том, что это отлучение от церкви окончательно, и тем самым не теряется вся надежда. В самом деле отлучение может быть временным ввиду покаяния, которое всегда возможно. Господь Иисус Христос оставил общине верующих определенные правила и дал ей особую власть, дабы она пребывала последовательной и крепкой, даже если грех постоянно пытается уязвить и одолеть ее. Настаивая на своем постоянном присутствии в церкви, Господь пожелал указать нам на ее подлинную основу. В своем первом соборном послании апостол Петр, говоря об Иисусе Христе, краеугольном камне, обращается к верующим с таким призывом: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 23-е рядовое воскресенье, которое продолжает вести нас на праведные пути. Сестры, братья, вам когда-нибудь приходило в голову, почему Господь не обращается напрямую к каждому человеку, прямо в его сердце? Ведь достаточно было бы, когда кто-то делает что-то плохое, тотчас же услышать голос с небес. «Остановись!» Насколько проще была бы тогда наша жизнь? Никаких ссор, никаких обид и вообще никаких проблем. Но в сегодняшнем чтении из книги пророка Иезекииля мы видим совсем другое. Бог посылает человека к человеку. Бог просит пророка пойти и предупредить того, кто сбился с пути. Но почему это так? Ответ прост и в то же время глубок. Господь хочет, чтобы мы брали на себя ответственность друг за друга. Ведь мы не чужие друг другу. Мы как пальцы одной руки, как члены одного большого тела. Если болит мизинец, страдает весь человек. Не существует чужих грехов, чужих несчастий. И когда мы находим в себе силы с любовью сказать брату: «Послушай, ты поступаешь неправильно», именно в этот момент мы выходим из скорлупы своего эгоизма. Да, это трудно. Да, в ответ мы можем получить резкие слова. Но эта обида, переносимая ради мира, соединяет нас со страданиями самого Иисуса Христа. Но как найти в себе силы для проявления такой заботы? Ответ мы находим во втором чтении из послания апостола Павла. Очень часто мы путаем любовь с простой человеческой расположенностью. Любить того, кто нам понравился, кто улыбается нам в ответ, это легко и совершенно естественно. Но настоящая любовь – это всегда усилие. Это всегда выход за пределы собственного «я». Вспомним Спасителя в Гефсиманском саду. Ему было невероятно трудно взять на себя грехи всего мира, но он сделал это ради всех нас, ради каждого из нас. Сестры, братья, настоящая любовь – это когда мы принимаем человека со всеми его слабостями, со всеми его недостатками. Сами по себе, только своими силами, мы не способны на это. Наш эгоизм слишком силен. Но когда мы обращаемся к Богу от всего сердца, Бог наполняет нас своим духом. И так возникает чудесный круг. Мы любим Творца. Он дарует нам свою силу, и именно благодаря этой божественной силе мы становимся способными любить ближнего по-настоящему. И, наконец, Евангелие сегодня открывает нам самую утешительную истину. Господь говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Иногда нам кажется, что апостолам было намного легче. Они ведь видели Христа, ходили с Ним по городам, делили с Ним трапезу, а мы остались одни. Но это не так. Наша жизнь ничем не отличается от их дней. Господь пребывает с нами точно так же, только Он невидим для человеческих глаз. И когда нам плохо, когда кажется, что Бог далеко, на самом деле это мы уходим в сторону, забывая о Нем. Стоит лишь тихо призвать Его имя, соединиться в общей молитве, и Его тепло возвращается. Мы порой завидуем святым, у которых были видения. Но, поверьте, святые жили точно такой же верой, как и мы с вами. Поэтому, дорогие сестры и братья, давайте беречь мир между собою. Будем прощать. Будем с открытым сердцем подсказывать друг другу верный путь. И, главное, будем верить, что Господь всегда рядом. В каждом добром слове, в каждом общем вздохе молитвы. Мира вашему дому и тепла вашим сердцам. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пятого сентября Лев XIV встретился в Ватиканском зале консистории с монахинями из конгрегации непрерывного поклонения Пресвятым Дарам. В эти дни сестры совершают паломничество по стопам своей блаженной основательницы Марии Магдалины Воплощения, а также по случаю 50-летия основания Федерации Святого Духа, в которую входит их община. Обращаясь к монахиням, папа отметил, что их призвание является особым выражением стремления человека искать и созерцать лик Бога. В монашеской жизни этот поиск приобретает особое значение. Он воплощается в непрестанном и безмолвном поклонении Христу, который дарует себя в Евхаристии. Именно Евхаристия, подчеркнул папа, указывает путь к церковному единству. Ссылаясь на свою энциклику «Magnifica Humanitas», Лев XIV напомнил об учении святого Августина, согласно которому хлеб и вино на алтаре являются таинством единения верующих во Христе. Вот почему необходима евхаристическая духовность церковного единства в любви. Особое призвание конгрегации непрерывного поклонения Пресвятым Дарам папа связал со служением единству внутри церкви. Своим образом жизни они призваны стать ткачихами общения, сплетая нити молитвы и труда, евхаристического поклонения и монастырского сестринства. Лев XIV пожелал монахиням, чтобы юбилейное паломничество по вечному городу и местам, связанным с историей их конгрегации, стало благодатным временем обновления и укрепления. Призвание сестер неизменно – излучать в мире великолепие лика Христова в пресвятых дарах. Святейший Отец призвал монахинь жить с новой надеждой и стремлением к святости, следуя примеру блаженной Марии Магдалины Воплощения. Верность древней и неизменно новой мудрости Евангелия остается лучшим путем для тех, кто под водительством Святого Духа посвящает себя любви к Богу и ближнему. Федерация Святого Духа объединяет около 30 обителей, главным образом в Мексике. Конгрегация непрерывного поклонения Пресвятым Дарам была основана в Риме в 1807 году. Монахини ведут созерцательную жизнь и круглосуточно поклоняются Пресвятым Дарам, следуя уставу святого Августина Ипонийского. Сегодня в мире насчитывается около 60 монастырей этой конгрегации и почти 1000 монахинь.

В Великую среду 1770 года Леопольд Моцарт привел своего 14-летнего сына в Сикстинскую капеллу, где исполнялась знаменитая «Мизерере» Аллегри. Ватикан оберегал и по сей день оберегает это произведение с особой тщательностью, ни разу не опубликовав партитуру. Однако юному Моцарту достаточно было услышать песнопение один раз, чтобы по горячим следам переписать его полностью на память и даже кое-что подправить. Папа Климент XIV, узнав об этом невероятном факте, встретился с Вольфгангом и наградил его престижнейшим орденом Золотой Шпоры. На днях в зале Успенской Богородицы на радио Ватикана молодые исполнители из ансамбля «Белла Музика» Зальцбургского Моцартеума записали программу, посвященную великому композитору, с использованием двух оригинальных инструментов, принадлежавших Моцарту. Папа Лев XIV принял юных музыкантов на частной аудиенции, и ему также удалось подержать в руках знаменитую скрипку «Коста». Директор Моцартеума Линус Клумпнер прокомментировал, как будто Вольфганг Амадеус Моцарт снова вернулся в Рим 250 лет спустя. Запись концерта Радио Ватикана, члена и соучредителя Европейского союза радиовещания, будет предоставлена в распоряжение партнерским радиостанциям, начиная с середины сентября. Таким образом, его смогут услышать миллионы людей.

Сегодняшнее 23-е рядовое воскресенье читается отрывок из главы 18 Евангелия от Матфея, где излагаются некоторые нормы, согласно которым должна осуществляться внутренняя жизнь христианской общины, в частности, то, что касается исправления согрешающих братьев. Святой Матфей напоминает с большим реализмом, что в лоне церкви могут возникать споры и напряженные ситуации. Это не должно удивлять или возмущать, это реальность. Здесь важны не столько личные попытки, сколько правильный подход к согрешающим братьям, дабы отвратить их от грешного пути. В этом и проявляется истинный евангельский дух. Евангелист Матфей описывает двойную опасность. Во-первых, когда некоторые братья или сестры более не отвечают требованиям принадлежности к общине и своим поведением препятствуют духовному миру и развитию членов общины, тогда обличение их оказывается необходимым. Однако обличение должно совершаться с целью вразумления братьев и их приобретения. Наряду с этим в самой общине могут возникать трения, и они должны разрешаться через прощение, даруемое и получаемое, прощение безусловное и постоянное. Такова воля Божья, и таково требование милосердной любви, которой руководствуется христианская община. В сегодняшнем первом чтении из книги пророка Иезекииля говорится, что одного функционирования духовной жизни, обеспеченного законами и нормативными процедурами, недостаточно. Поэтому Бог ниспослал своему народу пророческий дар. Прослушаем слова пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слово и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Вспомним, что когда Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?», тот ответил Господу: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Не будем подражать Каину, но станем утренней стражей для наших братьев, к чему настойчиво призывал святой папа Иоанн Павел II. Но одного напоминания еще недостаточно. Не забудем, что дар пророчества, ниспосланный Богом своему народу, заключается прежде всего в умении распознавать и разоблачать. Это умение не зависит от возраста, но связано с особым призванием христианина и с его готовностью нести свою ответственность. Любая община нуждается в страже. Стража бодрствует и бдит, предостерегая общину от всякой опасности, и знает, сколько длится ночь. В таком контексте учение Христово о совместной церковной молитве приобретает совершенно новое значение. Молящаяся община отнюдь не является группой лиц, совершающих индивидуальный молебен. Молиться вместе не означает создавать искусственное единство, упраздняющее расстояние. Молитва становится церковной тогда, когда верующие молятся Богу об одном и том же, на благо всей общины. Для достижения этого общине необходимо пройти особый путь, подобный тому, который ведет к исправлению. В самом деле необходимо нечто большее, а именно умение определять и преследовать общую цель для совместной молитвы –

0: В основе такой усердной заботы о благе общины всегда должна лежать братская любовь. К этому настойчиво призывает святой Павел в сегодняшнем отрывке из послания к римлянам. Апостол пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в этом слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Апостол настаивает на любви, которая должна преобладать над всем другим. Провинившийся человек всегда остается нашим братом и пребудет таковым, даже если поступает как язычник. Таким язычником становится тот, кто, замыкаясь в своей гордыне, сам исключает себя из церковной общины. Но в сегодняшнем евангельском тексте не говорится о том, что это отлучение от церкви окончательно, и тем самым не теряется вся надежда. В самом деле отлучение может быть временным ввиду покаяния, которое всегда возможно. Господь Иисус Христос оставил общине верующих определенные правила и дал ей особую власть, дабы она пребывала последовательной и крепкой, даже если грех постоянно пытается уязвить и одолеть ее. Настаивая на своем постоянном присутствии в церкви, Господь пожелал указать нам на ее подлинную основу. В своем первом соборном послании апостол Петр, говоря об Иисусе Христе, краеугольном камне, обращается к верующим с таким призывом: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!